Матерь Божия, Святый крепкий, Святый бессмертный, милуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши. Святый, прости, исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, веки веков.

Царю нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон ми моление моему, внуши молитву мою, не волю снах сивых, от лица Твоего судьба моя изойдет очи мои, да видит о правоты, искусил ли Иси, сердце мое посетил Иси, ночью искусил мне Иси, и не обретися во мне неправда, яко не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса стен Твоих, а сохраних пути жест таких. Соверши стопы моя, во стезях Твоих, да не подвижется стопы моя, аз во звах, яко слышал меня, Иси Боже, преклони ухо Твое мне и услышал.

очи свои возложи, уклоните на землю, и объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скимен обитая в тайных, воскресни, Господи,

чрево их, насытившися сынова и оставивши останки младенцем своим, аз же правдою явлюся лицу Твоему насыщуся, нигда явите мися славе Твоей к Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебе повах, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие, вотще пути Твоя, Господи, скажи ми, и сизям Твоим ночи имя, наставим я на истину Твою и ночи имя, яко Ты си Бог спас мой, и Тебе потерпех весь день помяни,

Дече Господь ко пришедшим к Нему иудею, аз есть дверь, мною аще кто внидет, спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет, тать не

наемник, иже не есть пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка грядуща, и оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их, и распудит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть, и не родит овца, а здесь пастырь добрый, и знаю моя,

Yeah.

towarzyszy.

ответа на страшную судейщую Христове кровь.

последние дни в плоти волкися и растнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обновив и растлевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не достоин возречи на высоту славы Твоей.

хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь его, владыко, создание твоею руку погубить, не все благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и ас, аще, и недостойный есть в небеси и земли, и все превременные жизни всего себе повинул греху, и сластим пробочью.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас третий день праздника Тестя Подобного Сергия Радонежского, нашего игумена, Святотворца. Сегодня мы с вами отмечаем и память святителя Тихона, Кряка Ростовского и вся Россия. И судьба наших любимых святых жили годы, годы и столетия. Подобный Сергий жил в период освобождения от татаро-монгольского ига. А святитель Тихон жил в период краха Российской империи и захвата власти безбожниками. Апостол Павел говорил, там, где умножится грех, изобилует благодать. И вот в этих двух наших святых Господь нам явил великую благодать. Он явил нам явный, отчетливый, очевидный промысел Божий о нас и о нашей земле. И явил он этот промысел еще в молодых летах этих двух наших святых. Так Тихон, будучи юношем, поступил юношей. Поступил в духовное училище, а был он из бедной семьи, носил он простую, потрепанную одежонку, ходил в изношенных лаптях, над ним его сверстники надвигались, и в шутку брали его на руки и как бы обходили ассимилацию и говорили: «Блажаем тебя, святитель!» Это детская шалость, на самом деле было пророчество. Потому что те же самые дети, вырастившись, стали диаконами, стали священниками, и уже не лаптями, а кадилом ходили святителя и ели ему: «Величаем тебя, святителю», потому что он приезжал уже как епископ им, и напоминал им о тех юных годах. Но самое явное пророчество и промысел Божий, который Господь исполнил на этом святителе, относится к поставлению его на святительскую, на патриаршу кафедру. Она поставала 200 лет, и вот вдруг он ставится патриаршем. В тот момент, когда земля наша уже окропилась кровью междоусобной революционной распри, вопрос о патриаршестве решался на Московском Победном соборе в то время, когда была канонада пушек, выстрелов из винтовок, когда Кремль защищали импера, нападали на них революционеры. И вот в это время Господь ставит на престол патриарший святителя Тихона. И это очевидный промысел, благий промысел Господа у нас, о нашей церкви, о нашей земле. Потому что если бы у нас не было бы патриарха, не было бы патриарха Тихона, то не было бы, наверное, церкви нашей. И, наверное, отечества нашего тоже бы не было. Но патриарха он самые тяжелые годы гонения. Но гонение на церковь — это не что-то противоестественное в этом мире, это естественное в этом мире. Потому что Христа гнали с того момента, как он родился, и до момента, когда его распяли на кресте. И все христиан, церковь нашу, тоже гонят в этом мире погрязшего в реке. Потому что апостол Павел говорил: все, кто желают жить благочестие о Христе Иисусе, гонимы будут. Вот это классная такая бумажка, это характерный признак христианства, гонения внешнего мира на нас. И скорби, и болезни, и гонения от ближних, и от дальних, и от видимых, и от невидимых всем гонения. Это все, что сопровождает настоящего христианина. Если мы
по нашим рекам, но вот такое внешнее, скорбь, внешние гонения, то, наверное, мы рядом уже с христианами. А если мы чувствуем радость, веселье, сладость, то у нас какие-то проблемы. Потому что радость и веселье мы можем ощущать только в раю на небе, либо на земле, но уже не на пути к христианству. Поэтому нам нужно стараться оценивать наше состояние и стараться не стоять на месте, а идти по пути спасения. Вот мы с вами каждый день по много раз молимся, поем, слышим пение Царю Небесному. Мы его наизусть знаем, но это молитвенное пение, оно содержит прошения. Вот мы помним ли эти прошения и обращаемся ли мы к Господу с этими прошениями? А может мы как-то заезженная пластинка, какая-то безумная колонка, просто произносим эти слова, а сердце они от нас не исходят, эти слова, эти прошения. И Господь не исполняет их, потому что Он их не слышит. А как Он их услышит, эти наши прошения, если мы сами их не слышим? И вот сегодня в литургии мы с вами слышали пение заповеди блаженств. И почти на каждой литургии мы слышим эти заповеди блаженств и читаем, много раз мы читаем. Но каждый раз, когда мы слышим, читаем, так и этот раз Господь восходит на гору, и с этой горы нам лично эти заповеди блаженств говорит. И вот Он раз говорит, второй говорит, один год, второй год нам говорит. Мы услышим их 5, 10, 20 лет, эти заповеди блаженств. Вот где наше смирение, где наша кротость, где наша плач в веках наших, где наше ненущее сердце, где наше чистое сердце. Мы как-то все топчемся на месте. Давайте постараемся бежать за Христом. Если не получается бежать, то идти за Ним. Если не получается идти, то ползти за Ним. И будем просить помощи в этом шествии за Христом в наших святых, преподобных Сергия Радонежского, игумени российском, святителей Тихони, патриархи, всероссийском, чтобы они нам помогли по пути спасения, по славу Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает отцам и сынам честь и поклонение, всегда на непрестанно и во

Я же, может, приступать только к тому, кто был моим судьей.

Leibniz.

Отче Господи, Боже мой, яко не отринул исть, яко не отринул мя иси грешного ножника, мя быть и святынь Твоих сподобил иси. Благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститися причистых Твоих и небесных даров сподобил иси. Но, Владыка, человеку любчен нас ради мира и же воскреси, и даровал и нам страшное сия и животворящее таинство во благодеянии и освящении душ и телес наших. Дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердец, сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теми сохраняем, Тобою благодать припоминаю всегда, и никто бы себе живу на Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так сего жития исшед, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и еже празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту незреченную, Ты поиси истинное желание и незреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поется Тварь во веки. Аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков и Судителю всех, благодарю Тебя о всех, я же ми еси подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю обо Тя блаже и человеку любчи, сохрани мя под кровом Твоим, и все не крыло Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания достойно причащайтеся, святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты поиси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слово посылаем с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою, волею огнцы и опаляя недостойная, да не опаливши мне, содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, опали черние всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди сквозь ми в купе, чувства просвети простую пятерицу, сего мя стригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова дожитленного, очисти и умы, и украси мя, удобри в разуме и просвети.

Ты ячи на начале же бесплодных, предтечу Твоего премудрия посланных, сим же Твое нескверную очистую, Матери и же мольбы благодробне прими Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты поиси, Ты поедин, еси и освящение наших, блаже душ и светлость, и Тебе липоподобно, яко Богу и Владыце слава всего ссылаем на всяк день, тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный и кровь Твоя честная в оставлении грехов. Буди же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобием мя грешного стать одесную, славы Твоя молитвами пречистые Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычице, Богородице, свети помраченные мои души, надежду по крови, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило мне и сил недостойного причастника, бытие причистого тела и честные крови Сына Твоего, народшее истинный свет, просвети мое умные очи сердца, те же источник бессмертия, родшее оживотвори мя, умершленного грехом. Я же милостивого Бога, любоблагоотробная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание плененных и помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания неосужденного приимать и причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедание, во еже пети и славите Тя во все дни живота моего, яко благословенна и предпрославлена еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и в присную веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, усти, исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присную веки веков. Аминь. Отче наш, и же на небесех, да светится имя Твое, и да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кожи, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воз Твоих, якоже светлость огня, воссиявший благодать, вселенную, просвечение, стребро, любя, миру, вес, сокровище, честный скала, высоту нам смиренно мудре, показано Твоими словесы, наказуя очи Иоанне золотоусти, боли слово Христа Бога, спастися душам нашим.

предстательство христиан непостыдное, ходатайство рукотворцу непреложное, не презрь грешных молений гласы, но предвари, яко благая на помощь нас верно зовущих ти, ускори на молитву и подчисти на моление, предстательствующий Христа Богородицы, штукщих тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослово родшую, сущую Богородицу тебе величаем. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне, и присно, и век веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Царю Небесному, Ты ж для души истинной, живи с детства и вся исполняй сокровища благих и жизни палачей. Приди, вселись в нечисти над всякие скверны, спаси Боже душу нашу. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ты, Святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, водрыга прости беззаконие наши. Святый, посети и исцели мощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, и да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподадим Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподадим самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моление моему, внуши молитву мою, него сна христиевых. От лица Твоего судьба моя изведет, очи мои, доведи до правоты. Искусилось сердце мое, посетил все ночью, искусил Мессии, не обретесь во мне неправда. Я, когда не сговорю, то стам отдел человеческих, засовесал стен Твоих, а сохрани в путешествии. Соверши стопы мои во стезях Твоих, и да не подвижься стопы моя. Вас возвав, я услышал Мессии, Боже, поклонил ху Твоим, не услышал его голову моя. Удиви милости Твоей, спасай плавающих на Тебя от потерщихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я казенец Волга, в крови крию Твою покрыши мя. От лица нечестивых отстрашивай меня, вразимую душу одержавши, а тут все затвориши. Пустая глагол жрёду и не изгоняйши меня ныне будошами. Очи свои возложите, уклоните на землю. Обяши меня, колеб готов молов, яко с кем избытай в тайных. Воскресни, Господи, предвори и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие от враг руки Твоя, Господи, от молока. От земли раздели в животе их, и сокровенно Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов и оставишь останки младенцам своим, а же правда явлюсь лицу Твоему, насыщись в них, да явите меня в славе Твоей. Тебе, Господи, возлюбил душу мою, Боже мой, на Тебя упал, да не постужусь вовек, ниже да посмеют меня врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче. Пути Твои, Господи, скажи им, и стезян Твоим научи имя, наставь меня на истину Твою, и научи имя, яко Ты еси Бог, спас мой Тебя терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яко от века суть, грех юности моя, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня ради благости Твоей, Господи. Благо прав Господь, всего ради закона положиться грешающим на пути. Наставь кроткий на суд, научи кроткий путем своим. Все пути Господни, милости истинно, взыскающие заветы Его. И сведение Его ради им Твоего, Господи, очисти грех мой, много бы есть. То есть человек, боясь Господа, на закону Божию, ты милу пути Божий изволит. Душа Его благих благодарится, всеми Его наследит землю. Держал Господни, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мой, вынука Господу, яко той стороне, да все эти ноги мои, призван меня и помил меня, яко единород и нечесть масс, скорби сердца моего умножшися, от нужд моих изведи меня, вишь смирение мое, труд мой, оставь все грехи моя, вишь враги мои, яко умножшися, ненавидим неправедного, возненавидишь меня, сохрани душу мою, избави меня, да не постужусь, я губовах на тебя, не в злобе и праве, не прелюбляхуся мне, яко потерпях тебя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его, помилуй меня, Боже, пролицы милости Твоей, помножь щедро Твои, почисти беззаконие мое, наипаче мой мед беззаконие мое, от греха моего чисти мя, яко беззаконие мое, знай грех мой предо мной ствоин, Тебе едину согреши, и лукаво пред Тобой сотвори, яко добравлишься во славе всех Твоих, и победишь в них да своди детей, всего беззаконник зачат есть, грешник родимя мать моя, всего истину возлюбилась и, в известные тайны премудрости Твоей вил миссии, окопишими и сопом очишися, мышами и паче с него убилюся, слуху моему, моему дасть радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и всем беззаконием очисти, сердце чисто сочисти во мне Божий, дух правдный в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, Духа Твоего Святого не отними от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа, он дышь не утверди меня, научи бы законным путем Твоим и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, Якаще бы хотелось и жертвы, дал бы хоба все сожжения не было лиши. Жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушен, и смей на Бог не учижит. Ублажи, Господи, благоним Твоим Сионы, да сидишься стены Иерусалимские. Тогда Бога лиши жертву правды возношению все зажигаемые, тогда возложат на алтарь Твои лицы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Апостольских преданий ревнителю и Христовой Церкви, пастырю доброго, душу свою за овцы положившего, жребием Божиим избранного всероссийского патриарха Тихона восхвалим, и к нему с верою упованием возопием, предстательством святительским ко Господу Церковь русскую в тишине соблюди, расточенное чадо и я войди на стадо собей, оступивший от права веры к покаянию обрати, страну нашу от междоусобной брани сохрани, и мир Божий людям и спроси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и же добродетель подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвязался си в жизни времени, пении, бдении же и пощениях образ был Твоим учеником, тем же и вселись в Тя Пресвятый Дух, Его же действием светлоукрашенный си, но яко имея дерзновение ко святей Троице, поминай стадо, и же собралось и мудрый, и не забудь, яко же обещался и си, посещая чад Твоих, Сергия преподобный, Отче наш, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись и водычица со святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог, благословен, благословен Господь день не, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святый посетитель, немощи нашими, Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святит имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, и хлеб наш насущный, дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы остальным должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Да потрадеет там Твой силой слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Тихостью нрава украшен, кротость и милосердие кающимся являй. Во исповедание православной веры и любви ко Господу, тверд и непреклонен.

сына грешник и выше небесы, и женимать по всякие нужды, якоже первосвященницы прежде о своих грехах

пришедшим к нему иудеям, аз есмь дверь, мною аще кто внидет, спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет. Тать не приходит, разве да украдет и убиет, и погубит, аз придох, да живот имут, и лишие ему. Аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник и женесь пастырь, ему же не суть овцы своя. Видит волка грядуща, и оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их, и распудит волк овцы. А наемник бежит, яко наемник есть, и не родит овца. Аз есмь пастырь добрый, и знаю моя, и знает мя моя. Яко же знает мя отец, и аз знаю отца. И душу мою полагаю за овцы, и ины овцы имам. Я же не суть от двора сего, и ты мне подобает привести. И глас мой услышат, и будет единост.

и благочестивых царев, и благоверных царицев, и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях,

военного наместника, епископа Кирилла.

достойных рабов твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего об доши Еврази, и о еже я видя спасение твое, рцем си Господи,

защитники Отечества нашего, и поеже утвердите нас в вере, единомыслие, здравии и силе духа.

просящих и добродеющих, о святым и всечестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от тебя.

ответа на страшный в судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, весь живот,

Thank you.

povedal svoje

Одеящий человечество воды ищем страхом приступи до не опалившийся огонь боясь. Божественный же пекро к общению, первый примирися тебя печалившим, та задерзай таинственно брачный я, прежде причастия страшный же от уже творящий тело воды ищем, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия все твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущный Сын, и собезначальный при многих ради благости, в последней плоти болкийся, и расмыйся, погребыся за ныне благодарных злонравных, и Твоя кровь обновью, раслевшая грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклоню по Твоей мне, услыши, как была моя, согреших по Господи, согреших на небо пред Тобою, и не есть достоин возреть на высоту славу Твоя, прогнев по Твоей благости, Твоей заботе приступив, и не послушать Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивши, долготерпелив же много милости, не предавайся меня погибнути, беззаконими моими моего всяческое ожидая обращения, Ты порекался человеколюбчий проком Твоим, я ко хотением не хочу смерти грешника, но я же обратитесь и живу быть ему, не хочешь же Бог, Владыка, создание Твою руку погубить, не же побоюсь, о погибли человечестей, но хочешь же всем спастись и в разум истинный прийти, тем же я, саще недостоин есть небесей и земли, и сия превременной жизни всего себе поимну в греху и сластим по работе, и Твой скверник образ, но творение создания Твоей быв, не отчаивая своего спасения каянны, на Твоей же безмерной Боготробе дерзаю прихожду, прими убы мне, человека любчий Господи, як же блудница, як и разбойника, як и мутыря, як и блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земля мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся примененные к себе призываю, покаивай, не пришед и призвать и правильные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всяких скверных плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моей святынь Твоей часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, имей Тебе во мне живущий, пребывающий, со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет причастие пречистых же творящих тайн Твоих, и же да немощен буду душе и же тело, вот еже недостойный тем причащайтесь, но дашь мне даже догонять моего издыхания, неосужденно воспринимайте часть святынь Твоих, Духа Святаго общению на пути живота вечного, и во благоприятие ответ на страшном судище Твоем. Я КДА со всеми избранным Твоим общим буду нетленных Твоих благ. Я же уготовлюсь им, любящим Тебя, Господи, нем же препрославленный си, во веки аминь. Господи, Боже мой, вем я конец достойный же, доволен да подкровней держи храма души моя, за ниже весь пустый пался есть. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день особый для нашей Русской Православной Церкви. И сегодня молитвенно вспоминаем первого патриарха российского, свидетеля почти 200-летнего перерыва в каноническом правлении, патриаршем правлении Церкви. Тропарь святителю начинается словами: апостольских преданий ревнителя. Что такое апостольские предания? Апостольские предания – это само учение Господа нашего Христа о православной нашей вере. Господь в течение 3,5 лет, когда рядом с Ним были апостолы, учил их и сказал им: «Все, что слышал от Отца, я передал вам», то есть всю полноту веры. После своего воскресения Он еще 40 дней был с апостолами, и здесь жил к таинствам веры особой, как совершать таинство, и открывал тайны Царствия Божия. В течение долгого времени, еще 20 лет, все это передавалось в устные из уста, то есть было священным преданием. И лишь потом, в 1953 году, первый апостол Матфей предал Писанию о том, что учил Христос. И понятно, что все, что говорил, учил, творил Христос, какое чудес Он совершил, все это не могло вместить никакое Писание, как это пишет апостол-евангелист Иоанн Богослов. То есть все, описывая, что говорил и делал Христос воедино, подробно, то и самому миру не вместить пишемых книг. И вот уже сами апостолы говорили в своих посланиях о необходимости соблюдения и священного предания. «Хвалю вы, братья, ко всем вы помните и держите предание, которое я передал вам». Апостол Павел, послание к Коринфянам. «Итак, братья, стойте, держите предание, которое мы научились, или словом, или посланием нашим, которое мы передали вам». Наоборот, апостолы заповедуют удаляться от тех, которые поступают не по преданию. «Завещаем вам именем Господа нашего Христа удаляться от всякого брата, который поступает нечестиво, а не по преданию». Есть слово, послание святого Василия Великого к епископу Коническому Филохию о Святом Духе. Он очень подробно говорит о том, что есть священное предание, что оно собой представляет. Говорит подробно, крестное знамение налагать на себя и троеперстие. Какое писание нас учило? Строить храмы алтарем на восток, обращаться при молитве на восток. Слова на приложении, троекратное погружение, освящение воды, миропомазание и прочее. Какое Писание нас учило? Если мы будем так, говорит, спрашивать о каждом вещи, что из церкви, видимо, были тогда уж такие сопросники веры сего, буквоеды, скажи, где это написано. Если мы так вот будем делать, он говорит, то тогда, если все, что нет в Писании отминать, то от проповеди апостольской остается просто пустое место. И святитель Тихон знал это, поэтому вот он и ревновал о соблюдении апостольского предания во всем. Что это ему давало? Прежде всего, это ему давало некую уверенность, веру, что он исповедует именно ту веру, которую принес Господь, которую пронес своим ученикам, и что он является одним из тех, о которых молился Христос в своей Гефсиманской молитве к своему Небесному Отцу. Он говорил: «Отче, я не о всех молю, но о тех, которые ты дал мне, а верующих в меня по слову их». Поэтому соблюдал слово апостольское, чтобы быть причастным вот этой вере Христовой. И это помогало ему, это приближало к нему мир духовный, привлекало к нему благодать Божию. По слову еще пророкам сказано: «На кого воззрю, только на кроткого, на смиренного, на трепещущего словес моих, с трепещущего, боящегося, благовеющего пред всяким словом Божиим». И из его жития мы знаем, что Василий Великий ему являлся, и видимо какие-то были другие неведомые нам явления святых, которые укрепляли его, поддерживали. И благодаря этому соблюдению апостольского предания он всегда принимал правильные решения. Очень трудное, страшное время испытаний веры для всех, и для архиереев, и для всех верующих. Кто такой епископ? Епископ в переводе с греческого означает
блюститель, надзиратель, смотрящий. То есть одна из главных обязанностей епископа за тем, чтобы следить за непрегрешимостью веры, за правильным соблюдением обрядов и всех канонов церковных. И дьявол знает об той высокой должности, о том служении, которое несет в себе архиерей. Потом он старался и старается как-то всячески повредить церкви через архиереев, через епископат. Вот. И в истории церкви есть, к сожалению, да, есть примеры такие, когда дьяволу удавалось это сделать, как-то вернуть епископа в грех. В прологе описывается о неком епископе, который пал в грех, страшный блуд, но совесть, конечно, его обличалась, траву уже намил. Он при всей своей пасхе покаялся в храме пред, об этом, но его паства сказала: «Нет, мы все тебе прощаем, и ты будь у нас епископом». Тогда епископ сказал: «Заклинаю всех вас имя Господа, что никто из этого храма не должен выйти, пока он не, как славянски сказано, не попрет моевы, то есть не наступит мне на шею, на меня не наступит». Он лег, закрыли все двери, кроме одних, и он, все выходили через двери, каждый наступал на епископа своей ногой. Когда вышел последний, все услышали голос: «Ли твой грех, ради твоего смирения он прощен». Святитель Иоанн Златоуст в слове священства пишет о том, какие великие искушения сопровождают жизнь священника. Он говорит: «Подобно кораблю обуреваются со стороны волнами, вот так и священник обуревается всякими страстями со всех сторон. Дьявол искушает его. Это прежде всего и тщеславие, и сребролюбие, и гордыня, и прочее, прочее. Тем более, конечно, дьявол искушает и архиерейство. Один наших современников, епископ, но не здравствующий, когда стал архиереем, писал кому-то из близких в письме, что когда стал архиереем, я почувствовал власть, данную мне. То есть не ответственность, да, перед теми, как в этом служении, не страх перед тем, чтобы не совладеть никого из малых сих, вот, и прочее, а вот именно власть почувствовал, да. Правда, он назначил своему правящему архиерею такой гонорар за свое служение, что тот вынужден был ему отказать, что епархия не могла платить ему такие деньги. Вот эти всякие искушения, они всегда были и есть, к сожалению, и современные технические средства помогают тем, кто против церкви, или там очень ревнует, как он считает, о чистоте православия, они все снимают, выкладывают в интернет, показывают, там вот архиерей там небрежно перекрестился, да, у мощей каких-то, все это снято, вот, и потом заведено съемки показано, ну и, так сказать, все это комментируют. Ну что, вот так разве положено креститься? Это архиерей разве? Там другой архиерей во время Хримской песни бьет по лицу священника. То он был наказан, вот сразу был отправлен запрет, и все это выложено в интернет, и все это соблазняет паству, может, даже до сегодня. Ну и всякие другие, такая очень хорошая негативная информация в архиерее, вот даже святейшем, вот там какие-то дачи, там машины, там охраны и все прочее, прочее. Конечно, все это выводит соблазн для паствы, и поэтому каждому архиерею действительно надо думать об этом, вот, о своей ответственности перед Богом, перед тем, что он делает, в особенности, особая ответственность архиерея о том, кого он рукополагает, возводит священство. Великий святой Григорий Двоеслов очень молился Богу о прощении своих грехов, долго молился. Молился ангел, Господь сказал, что грехи твои личные прощены, кроме греха хиротонии. То есть ты все равно пред Богом ответишь за тех, кого ты пропагал от священства. А в наше время это особенно, так сказать, такой сложный вопрос, большая проблема. Есть особые канонические правила в священстве. Вот там архиерей на камеру говорит, что ну, мы сейчас не обращаем внимания на эти правила, так сказать, потому что время такое, да. Но не обращает ли на это Господь? Я за свою служение в церкви, ни разу не видел ни одного случая, чтобы если кто-то был рукоположен с каноническими какими-то запрещениями, вот, и чтобы у него все было благополучно, вот, все прошло, так сказать. Вот,
беседовал с одним священником, попросили, да, у него серьезно началось психическое расстройство. Я у него спрашиваю, а вот вы такие-то грехи совершали? Да, совершал. А на исповеди ставнической перед Хиротонием вы об этом говорили? Нет, не говорил. Вообще даже не знал, что об этом надо говорить. То есть насколько низкий уровень духовный и тех, кого рукополагают, и тех, кто принимает, если вообще была ставническая исповедь. А потом за это все отвечать архиерею, а потом за это все страдает паства. Очень близкие к блаженнейшей Ануфрии люди, до сегодня духовно руководствующиеся им, мне сказали, что когда началось это вот СВО, то блаженнейший сказал, что это все, что происходит, это происходит за грехи духовенства, за грехи священства. Вот так вот он, думаю, и правильно сказал. Вот поэтому мы с вами в этот день, да и вообще-то всегда, конечно, должны молить святителя патриарха Тихона вот, о том, чтобы, как вот очень хорошо сказано было в тропаре канона, чтобы садил вас достойным быть причастниками пажития его. Ну и, конечно же, молиться о своих епархиальных архиереях, вот, пастырях и пастырях, и о святейшем особенно молиться, чтобы Господь разумлял его, что он избирал безошибочно вот, таких кандидатов, которые смогли право править Слово Божие истины. Аминь.

Grazie.

благословляй.

0: Благодарю Тебя, Господи, недостойного причаститесь и причислить Твоих небесных даров сподобил усей. Но, Владыка, Чего крепче нас ради умира живы, скреси и даровал нам что страшное сие же Творище таинство. Во благодеяние освящения души телес наших, зажь быть и сим и мне в исцеление души же тела. Во дна не всякого сопротивного просвещения очи сердца моего, ни душевных моих сил, веры не постыдным, любовь лицемерным. Во исполнении премудрости, соблюдении заповедей Твоих, приложении болезни Твоей благодати, Твоего царствия присвоения, за святыни Твоей темы сохраняют, Твою благодать поминаю всегда, не к тому себе живому, но Тебе нашему, Отцу благодетелю. И так, о сего житие, что до надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, где же празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость зрящая Твоего лица, доброту неизреченную, Ты посись на желание неизреченное, веселье любящим Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков, Возводитель всех, благодарю Тебя всех, ежемиси подал благих Тебя причащение причистых же творящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи, человеколюбче, сохраним под кровом Твоим, и все не крил Твои дары и чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь и святынь Твоих по оставлению грехов и в жизнь вечную. Ты быси хлеб животный, источник святыни, подачи благих Тебе слава воссылаем, с Отцем и Святым Духом ныне и присно, во веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть твою волю, огонь тебя поляет, да недостойно, не да не полишь меня, свидетель мой. Паче же пройди воду моя во все составы утроба в сердце. Попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы тверди скость мне в трупе. Чувств просвети простую пятерицу, всего меня спригози страху твоему. Присно покрыться, выгляди же, сохрани меня от всякого дела и слова душетленного. И очисти мое красиме, удобри в разуме и просвети меня. Покажи мне Твое селение единого Духа, не к тому селение греха. Да я к Твоему дому входа причащение, я к огнями не бежит всех злодей, всякая страсть. Молитвенники Тебе приношу, вся святые, чем начале же бесплотных, притечен Твоего премудрый апостол, всем же Твою нескверную чистую мать, их же мольбы бы в утробне прими Христе мой, и Сыну Света садил Твоего служителя. Ты поедин неси освящение наших блажи души, свет носи Тебе ли поподобные к Богу и Владыцу, славу все усылаем на всяк день. Дело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же мир благодарение сев, радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое с подобными грешных, стать одесную славу Твоя, молитвами причисля Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежде покоя, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобие умейся недостойного, причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего. Но родший истинный свет просвети мою ночь и сердце. Я же источник бессмертия родшая, оживотворимый мышленным грехом. Я же милостивого Бога, любовь благоутробной Мать и помилуй меня. И дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем и смирение мыслей моих, и воззваний пленных помышлений моих, и сподобим меня до последнего издыхания неосужденно принимать и причистить тайна освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, и исповедание во еже петь, и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенное препрославленное си, во веки аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, по Богу Твоему с миром, яко видишь то, чему спасение Твое, еже сил готово пред лицом всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресный, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети, исцели мощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресный, во веки веков, аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси на земле, и хлеб наш насущный, дашь нам неси, оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Устрих, як же светлость огня, воссиявша благодать. Вселенную просвети, не сребролюбие, мир весь сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словами наказуя, Отче Ваня за толости, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими благодать.

0: вечно без сравнения Серафим, без исследний Бога, Слово Рождшего, Сущего Богородицу, Тебя величает.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени присно и во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейший Владыка, благослови.
1: Христос, Истинный Дух наш, молитва Пречистая Своя Матерь, и за святых Отца нашего, Яна, архиепископа Константина, Града, Запорожца, Пресвятых Святых, помилуй, Господи, спаси от нас, яко благо человека,
0: Господи помилуй, Господи помилуй.

のスコアどこかもう

люди твои.

человек и богомолвник, отец наших, все

Воскос и Мессия Руси, и Свято Троицы, и Сергиеве Лавре Священно Архимандрите, и о Господине нашем Преосвященнейшем Епископе Кирилле, и о всем во Христе Братстве нашем, и о всякой души христианстве, скорбящей и озлобленней, милости Божией помощи требующей, о покровении святые обители сия и живущих в ней, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении и помощи сообщаний и страхом Божиим, труждающихся и служащих отец и братья наших, о оставлившихся и в отшествии стоящих, о исцелениях и в немощах лежащих, о успении, о славе, блаженней памяти и оставлении грехов, всех прежде отшедших отец и братья наших, здесь лежащих и повсюду православных, о избавлении плененных и о братьях наших во службах сущих, и о всех служащих и служивших во свете.

הכבוד.

бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посвяти истине, немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Отче наш, благослови пять хлебов и пять тысяч насытили, сам благослови и хлеб сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святей обители сей, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верны освятим. Яко Ты си благословляй и освящай всяческое Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и всем святым и благим и животворящим.

сердце благоволение, Господи, усни мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножь остужающими, нози восстают на мя, нози глаголы души моей, есть спасение ему Божьего. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя, и вознесяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, услыши мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах, восстах, и Господь заступит мя. Не боюсь я тем людей, опресно падающих на мя. Воскресни, Господи, и спаси мя, Боже мой. Яко Ты поразил еси вся враждующими суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне и спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Аз уснух и спах, восстах, и как Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, и же гневом Твоим накажешь и мне, и кострилы Твоя лзоши во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Есть исцеление в плоти моей для лица гнева Твоего, есть мира в костях моих для лица грех моих, яко беззаконие моя превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне, восмердежи и согниши раны моя от лица безумия моего. По страдах и слягохся до конца, весь день сетая дождах, яко лятвия моя наполнишися поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы, смирихся до зела, рыгак от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятися, остави мне сила моя, и свет очию моею, и то не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташе, ближние мои, отдалече меня сташе, и нужда все ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголу суетная, и стимный весь день поучахуся. Ал же я как глух не слышах, я конем не отверзая уст своих, и пых я как человек не слышай, и не мы в устех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рех да никогда порадует меся врази мои, и никогда подвижайтесь нога моим на мебели речи ваша, яко на раны готовы, болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие моя возвещу, и попекусь о гресе мое, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагая полгах у мя, за неконя благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжидай Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, в земли пусть и непроходней, и безводней, так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, усне мои, похвалите Тебя, так и благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоем воздержу руки мои, яко от духа и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тебя уста моя, аще поминах Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя, яко был еси помощник мой, и в крови хрилу Твоей возрадуюся, прильпи душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, мне же всуе скаша душу мою внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружия части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишься в устах глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах, внащи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему,
яко исполнися зол, душа моя, животный аду приближися, применен бы с нисходящими в ров, быхика человек без помощи мертвых свободь, яко язвы не спящие в гробе, их же не помянулись и к тому, иди от руки твоей яд виновений выше, положишь меня в рове преисподним, темных и сени смертней, на мне утвердися ярость твоя, и вся волны твоя навелась и на мя, удалился из знаемых моих от меня, положишь меня мерзость себе, предан бы их и не исхождав, очи мы из немогости от нищеты, воззвав к тебе, Господи, весь день, воздев к тебе руцы мои, еда мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся тебе, еда повесть, кто в гробе, милость твою, истину твою в погибели, еда познана будет во тьме чудеса твоя, и правда твоя в земли забвений, и аз к тебе, Господи, воззвав, и утро молитва моя предварит тебя, вскую, Господи, отрежь, душу мою отвращаешь, и лице твое от меня, нищий смазы в труде, как юности моей я, вознежися, смирихся из немогов, на мне придоши гневе твои, устрашение твое возмутишами, обыдошами, голода, весь день державшими в купе, удалился от меня друга, искреннего, и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни воззвав и нощи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от тления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко корля юность Твоя, творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым, сказав о Тебе Своем Моисееве, Сыновом Израилевом хотение Своя, щедрой милостив Господь, долго терпеливый, много милостив, не до конца прогневается, не человек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоят восторгся от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко перстись мы, человек, яко трава от него, яко цвет сельный, так и отцветет, яко дух пройде в небо и не будет, и не познает того места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, души и моление моего истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирилась в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучився во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучався, воздев к Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, подоблюсь нисходящим гром. Слышу на сотворе мне за утро милость Твоего, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, я к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя. Правдой Твоей изведешь от печали душу мою. Милостью Твоей потребивши враги моя, погубивши вся остужающие души моей, яко аз раб Твоей есмь, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим,
Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.

Господу уповав, как и речите души моей, привитай по горам, как птица, якоси грешницы налекоша луку, готовоши стрелы в дули, сострелять вам родцы правые сердцем. За нее я же ты совершил, и сия не разрушишь, а праведник же, что сотвори. Господь во храме святим своим, Господь на небесе престол его, очи его на нищего презираете, вежде его испытайте, сыны человеческие. Господь испытает праведного нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, подождит на грешники сети, огни жупила, дух борен часть чаши их. Яко праведен Господь и правда.

веки веков. Аминь. Спаси меня, Господи, Господи, преподобный, кумаешься истина ценов человеческих, суетно глагола кижды ко искриму своему, пусть не льстивый в сердце, и в сердце глаголоши злая, потребит Господь все уст не льстивый, язык или речевый, рекший язык наш возвеличим, устны наши при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыханию Богих ныне воскресну, глаголит Господь, положусь во спасение, не обвинюсь о нем, славится Господня, славится чисто, серебро разжено, искушены земли, очищены седмирицею, Ты, Господи, сохранишь ины и соблюдешь ины от рода сего и вовек, окрест нечестивые ходят, по высоте Твоей множилось и сыны человеческие.

веки веков. Аминь. Доколе, Господи, заблудишь меня до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души мои, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, крепихся на него, служающими возрадуется, аще подвижуся, аже на милость Твою повах, возрадуется сердце мое спасение Твое, воспою, Господи, благодеюшу мне, и пою имени Господа Вышнего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

посев с древа с ним пречистое тело Твое, плащаницу чистую обвив и благоуханье во гробе нове закрыв положи, но три дня воскресеси, Господи, падая мира велю милость. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Миром истым женам при гробе престав ангел вопияше, мира мертвым суть прилично, Христос же истление явися чужд, но возопиде, воскреси, Господь, падая миры, велю милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Вся паче смысла, вся преславная Твоя Богородица таинство, в чистоте запечатанной и девству хранимо, Мать обозналась, если мне ложно, Бога Рожа истинного, того молись спастися душам нашим.

веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же рукою возвещает твердь. День дня отрыгает глаголы, ночь возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, их же не слышится гласи. А во всю землю за девещание их, и в конце вселенной глаголы их. Солнце положи селение свое, и только жених, исходя от чертога своего, возрадуется, как исполентищий путь, от края небесе исход его, и средине го до края небесе, и не стиже крыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно, помудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень честь, пребывая век века, судьбы Господней истинно оправданы вкупе, вожделены паче златые камень честно много, и слаще паче меда, и сота, ибо раб твой хранит я, внегда сохраните я, воздаяние много, грех нападения, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждых пощади раба твоего, а еще не обладает мною, тогда не порочен буду, и очищусь от греха велика, и вот во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред тобой выну, Господи, помощничи мой и избавь.

веки веков. Аминь. Господь посет, на ничто же меня лишит, на месте злачне там и вселимя, на воде покой не воспитамя. Душу мою, братья, наставь на стезе правды меня ради своего, а ще бой пойду посреди сия несмертной, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жезл твой, палец твой, ты мне утешиста. Уготовилась я предо мной тропе соблюдив, тужающим мне. Умастилась сельем, главу мою чашу твою поеваешь мека державна. И милость твоя поженит мне все дни живота моего. И же вселите меся в дом Господень долготу.

0: Во веки веков, аминь. Господня земля исполнение я, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал и есть, и на реках уготовил и есть, кто взойдет на гору Господню, или кто стоит на месте святым Его, не повин рукам и чист сердцем, и же не прят свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, все и примет благословение от Господа, и милость от Бога, спаса своего, все род, ищущий Господа, ищет в лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитесь врата вечная, и внеди царь славы. Кто есть царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани, возьмите врата князя ваша, и возьмитесь врата вечная, имени царь славы. Кто есть царь славы, Господь сил, кто есть царь славы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Поки миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй!
1: Тебе спасибо, милуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй!
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи!
3: Правда, человек любит Бог и все Тебе славу воздаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь!
0: Камень гробный запечатать и не возбранив, камень веры воскрес, подалось и всем. Господи, слава Тебе! И споимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, поимся чудеса Твоя. Учеников Твоих клик с мироносицами, женами радуется согласно, общий по праздник с ними празднуют, славу и честь Твоего воскресения, и теми вопиемки, человека любче, Господи, людям Твоим подошпелю милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преблагословенная си Богородице Дево, поблошен Бося из Тебе, отпленися, Адам воззвася, клятва потребися, и Ева освободися, смерть умертвися, и мы ожихом, тем воспевающего пием, благословен Христос Бог, благословен.

подобно Симонате Кирилла и Симонате и Марии, и подобно Хаветона из подельников, их же памятями совершали, святые праведные, Бога Отец, и Маны, все святые, помилуйте

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы ему наши, Господи, возьми звание моего имени, глаз умоления моего, царю мой, Боже мой. Я как тебе помолюсь, о Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану, ты узришь имя. Я как Бог, не хотя и беззаконие ты иси, не приселись к тебе лукавно, ниже прибудет беззаконие за предочима твоим. Возненавиди все делающих беззаконие, погубишься глаголущий лжу. Мужа кровести вогнушается Господь, я же множество милости твоей в недо в дом твой, поклонюсь ко храму святому твоему, о страсти твоей. Господи, оставим правду Твоей, враг мой, ради исправи пред Тобой путь мой. Я конись во всех их истинно сердце их сует, на гопот и изгертаниях языки своими ищаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих. По множеству нечести их и зрения, яко приручишь Тебя, Господи, и да веселятся все уповающие на Тебя век, возрадуются вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословивший праздника, Господи, к оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать из земли и селения от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение, рекли сие быть истинное человечество. Яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди стража ночная. Уничижение их лето будут, уто яко трава мимо идет. Уто процветет и приедет на вечер, отпадет жестеет и иснет. Яко исчезохом днем Твоим и ярости Твои смутихомся. Положилось и беззаконие наше пред Тобой, век наш посвящение лица Твоего. Яко все дни наши оскудевшие гнев Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахся. Дни лет наших нижеся 70 лет, а через силах 80 лет и множи их труд и болезнь. Яко приди кротость на ней накажемся. Кто из державу гнева Твоего и страха Твоего ярость Твою исчести. Десницу Твою так оскажи мне, яко ванное сердце. В мудрости обратись, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся утре милости Твоей, Господи, и возрадухомся, веселихомся, во все дни нашего веселихомся, за дни внеже смирил на иси, лето внеже видихом злая, и призри на рабы Твои, на дела Твои, настави сыны их, и буди святость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости и суд воспри Тебе, Господи, пои, разумею, в пути непорочен, когда приедешь и ко мне. Прихождаш не злобей сердце моего посреди дома моего, не прилагах пред очима моим, а везде законопреступные, творящие преступления, возненавидях. Не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня, лукавого не познав, а клеветающий таискненько своего сего изгонях, гордым оком и несутым сердцем семнее дях. Отче мой, наверное, с земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочен, всеми служаши, и не живешь посреди дома моего, творяю гордыню, другой неправедный, ниже исправляешь пред очима моим, во утре избивав все грешные земли, и же потребить от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Никогда снишился к смерти животе бессмертный, тогда от умертвилось и блистание божества. Никогда же умершая из преисподних воскресилась и все силы небесные взывах. Жизнодавчий Христе Боже, наш слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Блаженство Христовых причастницы, честного супружества и попечения, чадих в добрые образы, праведней Кирилле и Марии, плод благочестия Сергия, преподобного нам явивший. С ним же усердно молите Господа, не спаслати нам дух любви и смиренно мудрый, да в мире единомыслии прославим Троицу единосущную, и ныне и присно веки веков, аминь, что тебе наречем благодатное. Небо, яко воссияло, иси солнце правды, рай, яко призебла, иси цвет нетления, дева, яко прибыла, иси нетлена, чистую Матерь, яко имела, иси на святых твоих объятиях Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи, послай си Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня, открытые человеческие, сохрани заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твое, Господи, когда воспою славу Твою, зеленый великолепие Твое. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощи наши, ими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как небеси и на земли. Хлеб наш сущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскрес и сие от гроба, все сильни спаси, отведи в чудо уже сие, сие мир ты восташь.
Боже, видящий с радостью Тебе, и Адам всеселится, и мир спаси мой, воспевай Тебя присно. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси на земле поклоняемый славим Христе Боже, долготерпеливый, многомести, много благоутробней, и же праведный или прегрешный, милующий, и же вся забыка спасения, обещания ради Божьей благ. Сам Господи, при нас части молитвы, испай живот наш заповедям Твоим, души наши святители, соочисти, помушение, испай мысли очисти, и испай всякий скоро взяла болезнь. Погоди нас святыми Твоими ангелы, да почеми, соблюдаемыми, наставляемыми, да сием соединение веры и в разум преступной Твоей славы, и ко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без сравнения Бога Слава Божия, сущий Богородица, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Исправить, чтобы наше дело не заповедь твоей, молитвы, причисти, Святой Матери, и все свои.